Долго ждать, вероломно врываясь в наш с вами крепкий сон. Приветствую всех, кто уже успел проснуться. Вы настроены на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 14 октября. Невероятно теплое утро за окном, а значит и день определенно должен быть просто отличным. Как всегда, предлагаю вам просыпаться под музыку в нашем эфире. Клин Ганда, Джон Ньюман, Диджей Смэш вместе с Артик Асти, Фулс Гарден, Дэвид Гетта и группа Руки Вверх ждут вас уже совсем скоро. Желаю всем огромной удачи, начинать этот день с воодушевлением, с отличным настроением и провести его исключительно со знаком плюс. Все это сбудется, только если вы будете продолжать новый день вместе с нами.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-8901.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

Кэмерон Гросс с композицией More Than You Know прозвучали в нашем эфире 7 часов и 20 минут в Уральске. Ну и, как всегда, пару слов о погоде. За окном в эти минуты 11 градусов тепла. Пока я добирался до студии, небо было абсолютно чистым. Хотя в прогнозе написано, что где-то облака все-таки могут присутствовать. Днем станет по-настоящему тепло. 25 градусов сегодня обещают нам синоптики. Вы можете вообще поверить в эти цифры в середину осени. Просто невероятно. И, пожалуй, середина недели станет самым жарким днем. Ну, если не за неделю, то за ближайшие несколько дней так уж точно. Ближе к вечеру облака начнут сгущаться, создавая парниковый эффект, но тем не менее дождя быть не должно. Отличный очередной день для неспешных прогулок. Если вы вдруг собираетесь пройтись на работу пешком, то, возможно, это правильное решение. Ну и, конечно же, для выездов за город, если вдруг у вас сегодня выходные. Ну и вообще не забывайте, что до выходных, до субботы и воскресенья осталось не так уж много времени, так что плавно переходите к завершению рабочих задач, чтобы суббота и воскресенье были наполнены исключительно отдыхом и только хорошим настроением. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа Fool's Garden.

Забытая песня на волнах радио Киев в далеком 2001 году. Ее исполняла группа «Босиком по солнцу», ну а в нашей интерпретации ее исполнил Сергей. Какой Сергей? Диджей Жуков. Правда, что-то мне кажется, что огромную роль в создании этой композиции, конечно же, предложил искусственный интеллект. Ну что ж, друзья, курьезный случай произошел в одной из технологических компаний США, где поздно ночью, разбив окно в помещении, влез грабитель. Немного осмотревшись, этот криминальный персонаж принялся хватать и вытаскивать наружу коробки из-под компьютеров. Ключевое слово здесь — из-под компьютеров. То есть компьютеров в коробке не оказалось. Вся техника была уже распакована и красовалась буквально в нескольких метрах от самих коробок. Ну, видимо, грабитель, находясь в состоянии стресса, знаете ли, работа у грабителей нервная, не заметил ни саму технику, ни то, что коробки были почему-то подозрительно легкими. А несмотря на отсутствие какого-либо ущерба, грабителя уже ищет полиция. Сотрудники компании признали, что инцидент вызвал у них весьма смешанные чувства. С одной стороны, все обернулось уморительной нелепостью, но в то же время сам факт взлома их серьезно тревожит, потому что, ну сами понимаете, грабитель может вернуться за своей добычей. А мне кажется, что, может быть, это никакой не грабитель вовсе был, а настоящий супергерой, который просто захотел помочь найти молодой IT-компании. Выбросить накопившийся мусор, чтобы сотрудникам в офисе и работа была меньше, и работалось немножечко свободнее. Как считаете, вы пишите свое мнение на WhatsApp 8-771-202-1006. Ну а нашу музыкальную программу продолжает дуэт музыкантов Баста и Моя Мишель. «Если я буду танцевать» называется новинка в нашем эфире.

Мишель с песней «Если я буду танцевать» прозвучали в нашем эфире. Ну а что, неплохая такая заводная песня, особенно Майя Мишель постаралась, Баста пел так, как будто его заставляли, но тем не менее, это его манера, и с этим ничего не сделать. Ну а я продолжаю идти далее по нашему марафону композиций и исполнять музыкальные заявки, которые пришли ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Как всегда, буквально минута в минуту наших два слушателя, Михаил и Александр, прислали свои музыкальные пожелания, но снова Александр.

0: Поет ее Аида Ведищева. Сама песня из мультфильма про Умку. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вы хорошо выспались, и грядущие две минуты пройдут для вас достаточно бодро, несмотря на название композиции. Александр, вам спасибо за заявку. И всем, кто направляется в детские сады, школы и даже на работу, всем вам отличного, хорошего пути.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Действительно, друзья, а чё это вы не спите? 7.42 на часах нашей студии, утро на волнах Радио Кей начинается, несмотря на колыбельную в нашем эфире. Ну, а я продолжаю исполнять, в свою очередь, музыкальные заявки, которые приходят ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Как я и говорил, Михаил со своей музыкальной заявкой ждет, не дождется, когда прозвучит его любимая песня. Называется она «Lonely», исполняет ее Лу Бега. Знаете ли вы такого исполнителя или нет, сказать не могу. Лично мне он хорошо знаком, ну и музыку пишет довольно неплохую. Lonely, возможно, не самая популярная композиция в репертуаре, но, тем не менее, звучит вполне-вполне приятно, интересно, и, я уверен, поднимет вам настроение, особенно если вы находитесь за рулем в эти минуты. Оставайтесь на волне нашего города, все самое интересное впереди, скоро обязательно продолжим.

Наш музыкальный эфир, 7 часов 52 минуты на часах студии. Ну что, друзья, первый музыкальный час практически завершился. Впереди вас ждет композиция в исполнении Луина, называется она «Клайша». Ну а также Дэвид Гетта и Ким Петтер с композицией «When We Were Young». Обе композиции, уверен, вам хорошо знакомы, а значит, те, кто желает попеть этим ранним утром и размять не только мозг, но и легкие, смогут это сделать. Ну а я с вами не прощаюсь, оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

названием Seven. Хорошо, хоть не Six Seven. Открыли очередной музыкальный час в нашем эфире. Ну, не надо быть большим знатоком английского для того, чтобы слышать перечисление дней недели в этой песне. Доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции УК. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Напомню вам, что сегодня среда, 14 октября. День обещает быть теплым, до 25 градусов пророчат нам синоптики ближе к полудню. Ну, а мой прогноз на ближайший час, как всегда, предельно прост. Много хорошей музыки. Purple Disco Machine, группа Кино, Джонни, Клин Ганде, Эва Макс, Робин Шульц и Топик, диджей Манбек и другие хитовые исполнители будут сопровождать нас в музыкальный эфир, ну, как минимум, ближайший час. Вы тоже, друзья, можете внести свою лепту и прислать свою музыкальную заявку ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Музыкальные заявки я стараюсь исполнять как можно скорее, ну, а приветы и поздравления прозвучат, как и положено, в выделенное для них время, ровно в 9:30, если у кого-то из ваших родных, близких, знакомых есть повод для того, чтобы поздравить их с событиями в жизни, то смело пишите к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Ну а сейчас немного высокого напряжения в нашем эфире. Савранский, Дрожжина и Тимофеев с композицией «Ток» продолжают музыкальный эфир.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар. I want you to get together.

8 часов 18 минут в Уральске, город Уральск понемногу просыпается. Друзья, каких только видов спорта не выдумала человеческая фантазия. Гонки на кроватях, чемпионат по корчению рож, экстремальная глажка одежды и даже скоростная переноска жен. Но, друзья, кажется, только что я нашел идеальный для себя вид спорта. Правда, для того, чтобы принять в нем участие, мне, видимо, придется переехать в Японию. Именно в стране восходящего солнца недавно впервые в мире провели соревнования по сну, да еще и с призовым фондом. 2 220 000 йен. Это примерно 6 300 000 тенге на минуточку. Конкурс, получивший название Meta Race, прошел 5 октября в городе Токио. На головы участников надели устройство для мониторинга мозговых волн, которые измеряли три основных фактора: глубину и качество сна, время засыпания и стабильность сна на протяжении всей сессии. Эти показатели суммировались, чтобы выбрать победителя. Необычный размер главного приза 2,22 миллиона йен был вдохновлен символом сна, буквы Z. Ну, знаете, в мультиках или в комиксах, когда персонаж спит, над ним часто рисуют три буковки Z. Это символизирует то, что именно персонаж заснул. Второе место предусматривало приз в 220 000 йен, ну а третье место не предусматривалось. Организатором выступала компания Koala Mattress, которая таким образом хотела привлечь внимание к проблемам сна в Японии, друзья, где его средняя продолжительность одна из самых низких в мире. Ну, все потому, что японцы чрезвычайно трудолюбивы. Представитель компании из Австралии отметил, что японское общество часто жертвует сном из-за ненормированного рабочего дня и огромного количества домашних дел. В соревновании приняли участие сразу 75 человек. Их разделили на группы по 25 участников. Возраст составлял от 20 до 50 лет. На каждое место в соревнованиях претендовали около 800 человек, то есть отбор был достаточно серьезный. Участники боролись за победу, пытаясь достичь самого глубокого сна в течение всего полутора часов. Участников попросили не приходить на соревнования после недосыпа, хотя соблюдение этого правила, в общем-то, проверить было невозможно. Все основывалось на самоотчетах участников. Победительницей конкурса стала участница под псевдонимом Суюми. Она показала лучший результат по скорости засыпания и глубине сна. Ну, вот такой вот вид спорта, друзья. Ну а что не так? Знаете, это когда спать не нужно, все время в сон клонит, а за рулем, когда куда-нибудь далеко едешь. А вот когда знаешь, что нужно вот прямо здесь и сейчас лечь, выспаться, потому что завтра рано вставать, так и будешь ворочаться сбоку на бок полночи. Так что, друзья, в этом деле тоже нужна своя сноровка, тактика и хитрость. И, кто знает, возможно, уже через десяток лет этот, казалось бы, странный вид спорта даже войдет в олимпийскую программу. 8.21 в Уральске. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа «Кино» с песней «Звезда по имени Солнце».

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.
2: Учим казахский язык легко.
3: Самай. Висок. Харашык. Зрачок. Тандай. Нёба. Үлкен. Харашык. Большие зрачки. Үлкен. Большой. Харашык. Зрачок. Үлкен. Харашык. Он самай. Правый висок. Он правый. Самай висок. Он самай.
2: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: А вы уже купили продукты к ужину? Свежие овощи и фрукты, что-нибудь вкусное, любимые сладости. Все это и многое другое можно купить в супермаркетах Set Sail Food. Большой выбор продуктов, свежие товары, любимые бренды и выгодные предложения каждый день. Покупайте все самое вкусное, свежее и полезное в одном месте. Ждем вас за покупками. Наш адрес: проспект Абая, 101, ТРЦ, Сити-центр, первый этаж, а также улица Курмангазы, 173/1, торговый центр «Дом быта», первый этаж.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио Окей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио Окей. На волне твоего города.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
5: Все верно, друзья. 8.33 в Уральске. Пришло время обновить свою музыкальную библиотеку и попробовать разгадать очередную музыкальную загадку, которую я сегодня приготовил для вас. Сегодня загадка, сразу скажу, будет гораздо проще. Вчера что-то я действительно перестарался с песенкой. Но сегодня, друзья, композиция, которая в свое время прожужжала буквально все уши, звучала отовсюду, и уверенно с первых нот вы ее разгадаете. Правила нашей игры очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент. Очень популярной композиции, которую я для вас приготовил. Ну, прозвучит он, разумеется, как всегда, задом наперед, шиворот на выворот, называйте это как хотите. Ваша задача неизменно угадать песню и дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006 и назвать правильный ответ. Меня сегодня прежде всего интересует именно название. Название песни, хотя никаких сомнений в том, что вы его разгадаете буквально с первых нот, у меня почему-то не возникает. Как только дозвонитесь, попадете в прямой эфир, где вам предстоит представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. И если ваш вариант будет абсолютно верный, то в вашу честь прозвучат аплодисменты, и вы станете очередным победителем нашей игре. Я пожму вам виртуально руку и скажу во всеуслышание, какой вы у нас молодец. Ну что ж, друзья, все готово к игре. Загадка стоит в плейлисте. Провода подключены. Давайте скорее приступать.
6: У нас Майдар Булова.

0: Кто это? Вот что это прозвучало, друзья? Если у вас идеи, звоните сразу на номер нашего. Вот и звонок уже прозвучал, и, в общем-то, даже ждать не пришлось. Здравствуйте, Иван. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, Иван. Вы, как всегда, в пути, скажите мне.
1: Да, как всегда, на работу.
0: Ну, замечательно. Как дорога, как погода?
1: Ничего, нормально.
0: Все замечательно, все ровненько. Катится по асфальту, как по маслу?
1: Все пока катится, да, нормально.
0: Ну что же, это, конечно, хорошо. А вот вопрос-то стоит у нас как нельзя более ребром. Что за песня только что прозвучала? Знакома ли она вам?
1: Да, это давно она, кстати, играла. «Цыганка» называется, да, песня? Там Макарский исполняет. Короче, там трое.
0: Трое? Ну, про «Цыганку» там есть слова, конечно. Ну, а как же она называется? Может быть, напоете?
1: Там такие слова: «Цыганка дерзкая, мне...» как там правильно, блин?
0: Такие слова там действительно есть. Вот ваши заслуженные аплодисменты. Песня называется «Бель». Как вы забыли-то?
1: «Бель», да.
0: Все Бель, верно. Точно. Макарский, Голубев, Петкун в русской версии ее исполняют. Кстати, вот скажите мне, вам какая вообще версия больше нравится? На русском, вот, исполнении Макарского, Голубева, Петкуна, или в исполнении «Смэш» на французском?
1: Ну, в принципе, когда и «Смэш» исполняли, тоже хорошо. Ну, без разницы, нормально.
0: А вот надо выбрать, потому что у меня в плейлисте стоят две на случай, вот, если кто-то предпочтет... больше одну из них.
1: Ну, судя по голосу, мне кажется, там этот, как его, где вот с кем Макарский исполнял, по-моему. Все. Это не где этот исполнял ее, как ее, Билан с этим, ну, в смысле группа.
0: Все хорошо, потому значит, что... будем слушать на русском языке версию, верно?
1: Да.
0: Ну что же, а сейчас с вас привет и поздравления.
1: Вам привет. Домашним привет, всему Уральску привет, солнышко светит, все классно, все супер, все удачи.
0: А как же коллеги?
1: Кому?
0: Коллеги.
1: Коллеги?
0: Конечно.
1: А коллеги, да, каждый день видят. Медпункту привет, аэропорту.
0: Всему аэропорту Маншук Маметовой огромный привет, удачных вам полетов, работы легкой, и пусть все у вас складывается как нельзя кстати.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное за звонок. Ну что же, песенка сегодня, как я и говорил, достаточно простая. Есть у нас какие-то сообщения на WhatsApp. Вот Дмитрий прислал музыкальную заявку. Ее я исполню буквально в следующие несколько минут. Ну а прямо сейчас, как и попросил Иван, Питкун, Голубев, Макарский с песней «Бель». Именно на русском языке версию будем слушать прямо сейчас. Хотя и «Смэш», как сам Иван отметил, поют очень даже неплохо.

шедевр на волнах радио Ки. Питкун, Голубев и Макарский с песней под названием «Белль». Песня, между прочим, из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», если мне память не изменяет. 8 часов 43 минуты в городе Уральске. Пришло время исполнить еще одну музыкальную загадку, которую на этот раз прислал Дмитрий, который немножечко опередил Михаила буквально на пару минут. Поэтому, Дмитрий, спасибо вам огромное. Специально для вас в эфире прозвучит «Сказка». Ну, то есть песня, конечно, но называется она «Сказка». Исполняет ее группа «Кино» Виктор Цой, друзья. Всем хорошего настроения. Слушаем, наслаждаемся вместе с Дмитрием и всеми, кто настроен на нашу волну.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

This is Rock My Body на волнах радио Кей, 8.52 в Уральске. Время поджимает, а на очереди еще целых две музыкальных заявки, которые мне хотелось бы успеть исполнить именно в этом музыкальном часе. И первую из них прислал наш постоянный слушатель Михаил Великий, который желает всем, кто настроен на волну радио Кей, доброго утра и просит поставить песню под названием «Сколько» в исполнении Кравца и Эллы. Ну что ж, Михаил, спасибо вам огромное за вашу музыкальную заявку. Прямо сейчас для вас звучит эта композиция. Ну и всем, кто с нами, я желаю отличного дня и отличной погоды на весь сегодняшний теплый денек.

Извечный вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, поднимаем в своей композиции Эллы и Крафт с песней под названием «Сколько». Михаил, спасибо вам огромное за вашу музыкальную заявку, но это еще не все. Есть еще одна музыкальная заявка, которую прислал нам наш слушатель, которого, я так понимаю, зовут Сергей. Во всяком случае, судя по профилю WhatsApp, Сергей просит поставить композицию под названием «Волчонок» в исполнении Александра Маршалла. Нечастый гость нашего эфира, но, тем не менее, с огромным удовольствием разбавим нашу танцевальную составляющую и такой вот красивой композицией.

Очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, друзья! Привет всем, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции Окей. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня 14 октября, среда, и я не устану это повторять. Впереди теплый солнечный денек, а в нашем эфире новая порция музыки уже готова отправиться к вам прямо по радиоволнам. Айова, Йон Кук, Токио Хотл, Пусикет Доллс, Джами Роквей, Эд Ширен, Баста Раймс и все, что не уместилось в предыдущем музыкальном отрезке, ждет вас впереди. Ну и вы, друзья, конечно же, тоже можете присылать свои музыкальные заявки к нам в студию. 8-771-202-1006 наш номер WhatsApp, ваши музыкальные заявки. Я стараюсь исполнять как можно скорее. Ну а приветы и поздравления для них тоже есть отдельное время. Ровно в 9:30 все ваши теплые пожелания непременно прозвучат в нашем эфире. Так что времени осталось не так уж и много. Если у кого-то из ваших родных, знакомых, близких есть повод для того, чтобы поздравить их, смело пишите к нам на WhatsApp 8-771-202-1006.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: ТРК «Сити-центр» — это не только шопинг. Кинотеатр «Куркем», развлекательный комплекс «Фанки Таун», магазины, кафе и места отдыха ежедневно объединяют здесь самую разную аудиторию. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Откройте свой бизнес там, где уже есть ваши будущие клиенты. Свободные площади в ТРК «Сити-центр», Уральск, проспект Абая, 101. «Сити-центр» — пространство для вашего бизнеса и новых возможностей. Подробности по аренде в коммерческом отделе ТРК «Сити-центр». Телефон 8 776 260 33 22.

Apple с песней под названием Bad Love прозвучала на волнах Радио Кей. 9 часов и 20 минут в городе Уральск. Те, у кого дома есть животные, прекрасно знают, что их жизнь и жизнь четвероногих подопечных напрямую зависит от них самих. Свежий корм, вода и безопасное пространство – это, как нынче модно говорить, базовый минимум для содержания любимого питомца. Особенно, если вы оставляете его одного. Ведь без присмотра питомец может навредить как себе, так и окружающим предметам. Но иногда окружающий мир несет четвероногому питомцу даже большую опасность, чем он сам. Вот, например, в Ульяновской области недавно кот, оставшись один дома, взял да и открыл лапой водопроводный кран. И что? И устроил настоящий потоп, который обошелся более 3 миллионами тенге ущерба. По словам сотрудников страховых служб, этот случай не единичный, так как недавно вот в Татарстане собака тоже спровоцировала потоп в многоэтажном доме. А в Челябинской области коты, оставленные дома, сгрызли хозяйский ноутбук. В связи с этим владельцам жилья и многоэтажек специалисты рекомендуют страховать гражданскую ответственность, дабы обезопасить себя от подобных ситуаций. Ну, кто о чем, а страховщики, конечно же, о своем, но на самом деле вопрос этот решается гораздо проще. Уходя из дома, отключайте электроприборы, перекрывайте подачу воды, ну и, конечно, прячьте свои ноутбуки, как оказывается, коты к ним неравнодушны. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Эд Ширан с композицией «Азизам». Ну и, друзья, уже через несколько минут прозвучат приветы и поздравления, которые вы успели прислать ко мне на WhatsApp.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9 часов 31 минута в Уральске, друзья, отличное время для того, чтобы озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Привет, Уральск, пишет нам Арман. Хочу поздравить свою любимую жену Гульнас с нашей годовщиной свадьбы. Ровно 7 лет. Гуля, спасибо тебе за твое бесконечное терпение, домашний уют и нашего замечательного сына. Ты делаешь мою жизнь счастливой каждый день. Вечером детей отдаем бабушке, а сами идем в ресторан. Ну что ж, звучит как план. Следующее сообщение прислала нам Зарина. Хочу поздравить своего племянника Арсена с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 12 лет. Арсенчик, ты у нас уже совсем взрослый парень и главный помощник в семье. Учись только на четверке и пятерке. Слушайся маму и папу. И будь здоров. Следующее сообщение прислал нам Николай. Хочу поздравить своего друга Максима с долгожданным новосельем. Макс, вы с семьей наконец-то заехали в свою собственную квартиру. Как долго вы об этом мечтали. Больше никакой арендной платы и страха остаться на улице. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уютно, пахнет вкусной едой и звучит детский смех. Следующее сообщение прислал наш постоянный слушатель Александр Елисеев. Здравствуйте, Радио ОК. Хорошего всем настроения, отличного дня. Радуемся хорошей, теплой погоде. Всем огромный привет. Спасибо, Александр. И вашей команде также огромный привет. Ну и напоследок сообщение прислал наш, а также постоянный слушатель, которого зовут Максат. Он поздравляет коллектив, поздравляет всеми уважаемого Маншина Оскара с днем рождения. Целое стихотворение нам прислал Максат. Мудрости, достатка и харизмы вам не занимать в расцвете сил. Я вам пожелаю оптимизма, чтобы жизнь вас берегла от бед. Чтоб друзья любили и родные, и каким бы ни был поворот, за спиной всегда пусть будут крылья, и душа пусть просится в полет. Вот такие вот теплые, красивые строки прислал нам Максат в адрес всеми уважаемого, как он сам признался, Аманшина Оскара. Ну и песня в исполнении группы NSYNC, песня под названием Happy Birthday, звучит также специально для него. Ну что же, это были все приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Спасибо вам за это огромное.

0: Неважно, какие у вас планы на вечер. Шопинг, вкусно поесть, встретиться с друзьями, кино или просто сменить обстановку. Зачем выбирать? В Сити-центр есть все для хорошего вечера. Загляни в любимые магазины, новые коллекции уже ждут тебя. Обновляй гардероб, выбирай новинки и не пропусти скидки и выгодные предложения от магазинов Сити-центр. А после покупок встреча с друзьями, развлечения и самые интересные премьеры в кинотеатре Коркем. Приходи один, приходи с друзьями, приходи всей семьей. Не откладывай хороший вечер на потом. Собирайся и приезжай в Сити-центр уже сегодня. Сити-центр. Новые коллекции, выгодные покупки и яркие впечатления в одном месте. Уральск, проспект Абая, 101.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

утро подходит к своему завершению, и время моего пребывания в студии музыкальных программ радиостанции ОК также подходит к концу. 9 часов 51 минута в Уральске, и все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о том, какие же события окружают наш сегодняшний день, 14 октября. В далеком 1833 году поэт Александр Сергеевич Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. Ну уж жители нашего города этого поэта прекрасно знают, тем более, что он бывал в нашем городе, и даже памятник установлен в честь этого визита. В 1843 году впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Вот так давно это было, и с тех самых пор этот свадебный марш является практически неотъемлемой частью на огромном количестве свадебных торжеств. В 1926 году в городе Лондон была опубликована книга Алана Милна «Винни-Пух», друзья. Вот ровно 100 лет назад родился этот замечательный мультипликационный персонаж, с чем я всех, возможно, поклонников Винни-Пуха и поздравляю. В 1939 году была образована Жамбыльская область, расположенная на юго-западе страны. Административный центр области – город Тарас, включает 10 районов, город областного значения и 3 города районного значения. В 1927 году родился Роджер Мур, британский актер кино, сценарист, продюсер, наиболее известен благодаря исполнению роли Джеймса Бонда. В 1963 году родился Валентин Юдашкин, советский российский художник-модельер, а в 1916 году родился Хамид Ергалиев, поэт, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Вот такие события, друзья. Да, немногочисленные, да, чего-то особо громкого нет, но, тем не менее, некоторые из них напрямую касаются жителей нашей страны, что вдвойне, конечно же, всегда приятно. А на этом я прощаюсь с вами. Пусть Cat Dolls с композицией Hush, а также диджей Манбек прозвучат в финале этого музыкального часа. Ну а с вами мы услышимся уже в следующий понедельник ровно в 7 утра на волнах Радио Кей. Желаю всем отличного продолжения дня и завершения рабочей недели, чтобы выходные были продуктивные и полные только отдыха и приятных событий. Все, друзья, на этом прощаюсь с вами. Для вас работал Дмитрий Давыдов. Всем пока. We'll be right back.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть свой бизнес или вывести действующий бренд на новую площадку? В ТРК «Сити Центр» есть свободные коммерческие площади для вашего бизнеса. Магазин одежды или обуви, косметика, услуги, детские товары, кафе или новый интересный проект – найдите свое место в одном из популярных торгово-развлекательных центров города. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Подробности по аренде в коммерческом отделе. Деле ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.
5: ОК.
0: Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-89-01.
3: Жарнама орнала струм мәселелері бойынша ОК радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: А вы уже купили продукты к ужину? Свежие овощи и фрукты, что-нибудь вкусное, любимые сладости. Все это и многое другое можно купить в супермаркетах Set Sail Food. Большой выбор продуктов, свежие товары, любимые бренды и выгодные предложения каждый день. Покупайте все самое вкусное, свежее и полезное в одном месте. Ждем вас за покупками. Наш адрес: проспект Абая, 101, ТРЦ, Сити-центр, первый этаж, а также улица Курмангазы, 173/1, торговый центр «Дом быта», первый этаж.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для иностранных граждан. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 24 октября. Оформление разрешения будет бесплатным. Подать заявление необходимо через цифровую платформу не позднее, чем за 72 часа до въезда. Срок действия документа составит 180 дней. Новые правила будут внедрять поэтапно. С ноября этого года на отдельных пунктах пропуска. С 27 года января в аэропортах Астаны и Алматы, а с марта на остальных пунктах пропуска. С 1 июля 27 года наличие электронного разрешения станет обязательным для тех, на кого распространяется это требование. Его отсутствие может стать основанием для отказа во въезде. От оформления освобождаются отдельные категории иностранцев, в том числе дети до 16 лет, люди старше 65 лет, обладатели действующих казахстанских виз и вида на жительство. В Казахстане расширили контроль средней скорости на дорогах. С 13 октября система заработала еще на 4 участках. Уральск – граница России в направлении Самары, Актобе – граница России в направлении Оренбурга, Костанай-Денисовка и Кандыагаш-Макат. В Министерстве внутренних дел призвали водителей соблюдать скоростной режим на всем протяжении маршрута, а не только перед камерами. До конца года количество участков контроля планируют увеличить. Напомним, система фиксации средней скорости действует в Казахстане с марта 2025 года. В Казахстане до 1 декабря подготовят предложение по глубокой реформе дорожной отрасли. Такое поручение дал премьер-министр Алжас Бектенов. Для разработки предложений создана рабочая группа. Ей предстоит пересмотреть систему строительства дорог и оценки их качества, а также обновить строительные нормы и стандарты. Особое внимание уделят цифровым решениям, прозрачности расходования бюджетных средств и контролю на всех этапах дорожных работ. В Уральске сегодня временно приостановили подачу газа из-за плановых ремонтных работ. Специалисты проведут ремонт газопровода по улице Льва Толстого, 100. Газоснабжение будет отключено с 9 утра до 6 вечера. После завершения работ специалисты приступят к восстановлению подачи газа в жилые дома. В Уральске сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ночью температура опустится до плюс 12. Ветер юго-восточный, местами возможны порывы. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Тырнак – ноготь. Алакан – ладонь. Табан – стопа. Тырнак – күтімі. Ухоженные ногти. Тырнак – ногти. Күтім – уход. Тырнак – күтімі. Анамның – алақаны. Мамина – ладонь. Ана – мама. Алақан – ладонь. Анамның – алақаны.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ТРК «Сити-центр» — это не только шопинг. Кинотеатр «Коркем», развлекательный комплекс «Фанки Таун», магазины, кафе и места отдыха ежедневно объединяют здесь самую разную аудиторию. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Откройте свой бизнес там, где уже есть ваши будущие клиенты. Свободные площади в ТРК «Сити-центр», Уральск, проспект Абая, 101. «Сити-центр» — пространство для вашего бизнеса и новых возможностей. Подробности по аренде в коммерческом отделе ТРК «Сити-центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: Окей, окей, окей.
0: Окей радио са сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОКей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОКей. На волне твоего города.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Неважно, какие у вас планы на вечер. Шопинг, вкусно поесть, встретиться с друзьями, кино или просто сменить обстановку. Зачем выбирать? В Сити-центр есть все для хорошего вечера. Загляни в любимые магазины, новые коллекции уже ждут тебя. Обновляй гардероб, выбирай новинки и не пропусти скидки и выгодные предложения от магазинов Сити-центр. А после покупок встреча с друзьями, развлечения и самые интересные премьеры в кинотеатре Коркем. Приходи один, приходи с друзьями, приходи всей семьей. Не откладывай хороший вечер на потом. Собирайся и приезжай в Сити-центр уже сегодня. Сити-центр. Новые коллекции, выгодные покупки и яркие впечатления в одном месте. Уральск, проспект Абая, 101.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: ОК.
0: Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть свой бизнес или вывести действующий бренд на новую площадку? В ТРК «Сити Центр» есть свободные коммерческие площади для вашего бизнеса. Магазин одежды или обуви, косметика, услуги, детские товары, кафе или новый интересный проект – найдите свое место в одном из популярных торгово-развлекательных центров города. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Подробности по аренде в коммерческом отделе. Деле ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-89-01.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
4: Радио «Окей» – место не для гостей.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. Более 9 килограммов биологически активных добавок изъяли из продажи в Казахстане за 9 месяцев этого года. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, специалисты проверили 365 проб БАДов. 55 из них выявили нарушения. В основном они касались маркировки продукции. В отдельных образцах обнаружили несоответствие микробиологическим показателям. По итогам проверок ведомство вынесло более 55 постановлений о мерах реагирования. Минздраве напоминают, БАДы не являются лекарствами и не могут заменять препараты, назначенные врачом. При покупке добавок рекомендуют проверять государственную регистрацию, состав и срок годности продукции. Минимальную заработную плату в Казахстане могут повысить с 2027 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин. По его словам, сейчас минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге. В проекте бюджета повышение пока не предусмотрено, однако этот вопрос обсуждают правительство и администрация президента. Жумангарин отметил, что конкретные сроки и размер возможного повышения пока неизвестны. По его словам, решение могут принять ближайшие. Также министр напомнил, что месячный расчетный показатель составляет 4325 тенге. В Казахстане утвердили новый стандарт оказания нефрологической помощи. Приказ вступит в силу 24 октября. Документ предусматривает оказание помощи пациентам с заболеваниями почек в поликлиниках, стационарах, центрах диализа, а также с использованием телемедицины и медицинской авиации. Основные задачи – раннее выявление заболевания почек, профилактика осложнений, наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями и совершенствование методов лечения. Прежний стандарт утратит силу с введением новых правил. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите отдохнуть по-настоящему? Сменить городскую суету на загородный отдых? Поплавать в подогреваемом бассейне? Расслабиться в сауне или хамаме? Провести выходные с семьей или друзьями? А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Сицейл Парк есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте с семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Сицейл Парк уже сегодня. Сицейл Парк – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу: Яблочная, 215/2.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Самай – висок, харашык – зрачок, тандай – небо, үлкен – харашык, большие зрачки, үлкен – большой, харашык – зрачок, үлкен – харашык. Оң – самай, правый – висок, оң – правый, самай – висок, оң – самай.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей» радиосы сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: А вы уже купили продукты к ужину? Свежие овощи и фрукты, что-нибудь вкусное, любимые сладости. Все это и многое другое можно купить в супермаркетах Set Sail Food. Большой выбор продуктов, свежие товары, любимые бренды и выгодные предложения каждый день. Покупайте все самое вкусное, свежее и полезное в одном месте. Ждем вас за покупками. Наш адрес: проспект Абая, 101, ТРЦ, Сити-центр, первый этаж, а также улица Курмангазы, 173/1, торговый центр «Дом быта», первый этаж.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ТРК «Сити-центр» — это не только шопинг. Кинотеатр «Коркем», развлекательный комплекс «Фанки Таун», магазины, кафе и места отдыха ежедневно объединяют здесь самую разную аудиторию. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Откройте свой бизнес там, где уже есть ваши будущие клиенты. Свободные площади в ТРК «Сити-центр», Уральск, проспект Абая, 101. «Сити-центр» — пространство для вашего бизнеса и новых возможностей. Подробности по аренде в коммерческом отделе ТРК «Сити-центр». Телефон 8 776 206.

0: куда хотел однажды остаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. Неочередные выборы депутатов Маслихата всех уровней в Казахстане состоятся 29 ноября 2026 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Казахстанцам предстоит избрать 3447 депутатов в 228 местных представительных органах. Из них 668 мест предусмотрено в областных маслихатах, 626 в городских и 2153 в районах. Голосование будет прямым и тайным. Депутаты получат мандаты сроком на 5 лет. Напомним, 12 октября президент Касым Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихата всех уровней. В Казахстане изменятся правила назначения и выплаты пенсий. Основные поправки вступят в силу 24 октября 2026 года. Теперь граждане при достижении пенсионного возраста смогут подать одно заявление для назначения базовой пенсии, выплат по возрасту и выплат из ЕНПФ. Также уточнен порядок подтверждения пенсионных отчислений, если работодатель перечислял их не полностью или не своевременно. При обнаружении ошибок в документах заявителю дадут время на их исправления до 6 рабочих дней для пенсии по возрасту и до 8 дней для базовой пенсии. В Уральске на 2 недели перекроют движение по улице Толеби. Ограничения будут действовать с 15 по 27 октября. Как сообщили в городском акимате, на участке проведут строительно-монтажные работы по прокладке защитного футляра для наружных сетей водопровода. Водители просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда, чтобы избежать заторов. Завтра в Уральске ожидается преимущественно ясная и сухая погода. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью температура опустится до плюс 8. Осадков синоптики не прогнозируют. Это были все новости на сегодня. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жики – нерв. Басик – череп. Жахсик – челюсть. Орта – жики жиесе. Срединный – нерв. Орта – срединный. Жики жиесе – нерв. Орта жүйке жүйесі. Адамның жақ сүйегі. Челюсть человека. Адам человек. Жақ сүйек челюсть. Адамның жақ сүйегі.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
4: По вопросам размещения рекламы на «Радио ОК» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-89-01.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите отдохнуть по-настоящему? Сменить городскую суету на загородный отдых? Поплавать в подогреваемом бассейне? Расслабиться в сауне или хамаме? Провести выходные с семьей или друзьями? А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Сицейл Парк есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте с семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Сицейл Парк уже сегодня. Сицейл Парк – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу: Яблочная, 215/2. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радио да жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
5: Окей, окей, окей.
0: Окей радио с сенім жүрегінің жиілігінде.
6: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: А вы уже купили продукты к ужину? Свежие овощи и фрукты, что-нибудь вкусное, любимые сладости. Все это и многое другое можно купить в супермаркетах Set Sail Food. Большой выбор продуктов, свежие товары, любимые бренды и выгодные предложения каждый день. Покупайте все самое вкусное, свежее и полезное в одном месте. Ждем вас за покупками. Наш адрес: проспект Абая, 101, ТРЦ, Сити-центр, первый этаж, а также улица Курмангазы, 173/1, торговый центр «Дом быта», первый этаж.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Тырнак – ноготь. Алакан – ладонь. Табан – стопа. Тырнак – күтімі. Ухоженные ногти. Тырнак – ногти. Күтім – уход. Тырнак – күтімі. Анамның – алақаны. Мамина – ладонь. Ана – мама. Алақан – ладонь. Анамның – алақаны.
0: Учим казахский язык легко.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Квинсленде, это Австралия, запрещено заводить домашних кроликов, если вы не фокусник.
1: Между прочим...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Неважно, какие у вас планы на вечер. Шопинг, вкусно поесть, встретиться с друзьями, кино или просто сменить обстановку. Зачем выбирать? В Сити-центр есть все для хорошего вечера. Загляни в любимые магазины, новые коллекции уже ждут тебя. Обновляй гардероб, выбирай новинки и не пропусти скидки и выгодные предложения от магазинов Сити-центр. А после покупок встреча с друзьями, развлечения и самые интересные премьеры в кинотеатре Коркем. Приходи один, приходи с друзьями, приходи всей семьей. Не откладывай хороший вечер на потом. Собирайся и приезжай в Сити-центр уже сегодня. Сити-центр. Новые коллекции, выгодные покупки и яркие впечатления в одном месте. Уральск, проспект Абая, 101.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-89-01.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
5: ОК. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите отдохнуть по-настоящему? Сменить городскую суету на загородный отдых? Поплавать в подогреваемом бассейне? Расслабиться в сауне или хамаме? Провести выходные с семьей или друзьями? А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Сицейл Парк есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте с семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Сицейл Парк уже сегодня. Сицейл Парк – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу: Яблочная, 215/2.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
3: Радио ОКЕ. Место не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть свой бизнес или вывести действующий бренд на новую площадку? В ТРК «Сити Центр» есть свободные коммерческие площади для вашего бизнеса. Магазин одежды или обуви, косметика, услуги, детские товары, кафе или новый интересный проект – найдите свое место в одном из популярных торгово-развлекательных центров города. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Подробности по аренде в коммерческом отделе. Деле ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ТРК «Сити-центр» — это не только шопинг. Кинотеатр «Коркем», развлекательный комплекс «Фанки Таун», магазины, кафе и места отдыха ежедневно объединяют здесь самую разную аудиторию. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Откройте свой бизнес там, где уже есть ваши будущие клиенты. Свободные площади в ТРК «Сити-центр», Уральск, проспект Абая, 101. «Сити-центр» — пространство для вашего бизнеса и новых возможностей. Подробности по аренде в коммерческом отделе ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Неважно, какие у вас планы на вечер. Шопинг, вкусно поесть, встретиться с друзьями, кино или просто сменить обстановку. Зачем выбирать? В Сити-центр есть все для хорошего вечера. Загляни в любимые магазины, новые коллекции уже ждут тебя. Обновляй гардероб, выбирай новинки и не пропусти скидки и выгодные предложения от магазинов Сити-центр. А после покупок встреча с друзьями, развлечения и самые интересные премьеры в кинотеатре Коркем. Приходи один, приходи с друзьями, приходи всей семьей. Не откладывай хороший вечер на потом. Собирайся и приезжай в Сити-центр уже сегодня. Сити-центр. Новые коллекции, выгодные покупки и яркие впечатления в одном месте. Уральск, проспект Абая, 101.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей
0: радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: А вы уже купили продукты к ужину? Свежие овощи и фрукты, что-нибудь вкусное, любимые сладости. Все это и многое другое можно купить в супермаркетах Set Sail Food. Большой выбор продуктов, свежие товары, любимые бренды и выгодные предложения каждый день. Покупайте все самое вкусное, свежее и полезное в одном месте. Ждем вас за покупками. Наш адрес: проспект Абая, 101, ТРЦ, Сити-центр, первый этаж, а также улица Курмангазы, 173/1, торговый центр «Дом быта», первый этаж.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-89-01.
3: Жарнама орнала струм мәселелері бойынша ОК радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите отдохнуть по-настоящему? Сменить городскую суету на загородный отдых? Поплавать в подогреваемом бассейне? Расслабиться в сауне или хамаме? Провести выходные с семьей или друзьями? А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Сицейл Парк есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте с семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Сицейл Парк уже сегодня. Сицейл Парк – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу: Яблочная, 215/2.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
4: «Окей» – радио «Окей» – место,

0: темными ночами бьемся все в те же стены,
1: все в те же стены,
0: чтобы хоть на час выйти из системы.
1: Выйти из системы.
0: Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.